0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Михаил Богданов, Церковь Зара Пробуждения Шевакра, Радима Татас Дебес Момсун, Армон Скалпос, Михаил Богданов, Надрудзис, Рейтаусмас Атмуада.
1: Приветствую, дорогие радиослушатели. Я рад сегодня снова служить на радио.
2: Esmu priecīgs šodien kalpot rādio.
1: Сегодняшняя тема для меня будет сила песен в жизни христианина.
2: Šodienas tēma būs slavēšanas dziesmu spēks kristiešu dzīvē.
1: Я помню, когда я только уверовал в Иисуса Христа.
2: Es atceros, kad es tikko ieticēju Jēzum Kristum.
1: Это было в 90-х годах.
2: Tas bija 90-ajos gados.
1: И звучало много прекрасных христианских песен.
2: Un skanēja ļoti daudz skaistu kristiešu dziesmu.
1: Очень много сильных проповедей.
2: Ļoti daudz spēcīgu sprediķu.
1: И они формировали мои мысли.
2: Un tās veidoja manas domas.
1: Формировали мое представление о Христе.
2: Veidoja manu priekšstatu par Kristu.
1: Церкви.
2: Draudzi.
1: Теологию мою.
2: Manu teoloģiju.
1: Понимание.
2: Manu sapratni.
1: Христианское хождение.
2: Staigāšanu kristietībā.
1: И сейчас, оглядываясь назад,
2: un šobrīd skatoties atpakaļ,
1: я понимаю, что во многом, особенно поначалу,
2: es skatos, ka ļoti daudz, kur bet īpaši sākumā,
1: именно песни запоминались лучше всего.
2: Tieši dziesmas man palika atmiņā vislabāk.
1: Я немного могу вспомнить проповедей из тех годов.
2: Es nevaru daudz atcerēties no sprediķiem no tiem laikiem.
1: Но песни,
2: bet dziesmas,
1: наверное, если только они начнут звучать,
2: ja viņas tikko sāks skanēt,
1: я тут же их подхвачу и спою все наизусть.
2: Tās es tūlīt pat uztvēršu un sākšu dziedāt no galvas.
1: Иногда я с удовольствием вспоминаю и пою те песни, которые были тогда.
2: Reizēm es atceros šīs dziesmas un dziedu, kuras bija tajā laikā.
1: И, конечно, сейчас мы тоже поем в церкви.
2: Un šobrīd arī mēs draudzē dziedam dziesmas.
1: Поем дома.
2: Dziedam mājās.
1: Иногда пою по дороге в машине.
2: Reizēm dziedu mašīnā, braucot pa ceļu.
1: Или еще где-нибудь.
2: Vai kaut kur citur.
1: Это помогает.
2: Tas palīdz.
1: Наполняет присутствием Божьим.
2: Piepilda ar Dievu klātbūtni.
1: Напоминает Божьи истины.
2: Atgādina par Dieva patiesību.
1: Песни лучше и сильнее запоминаются, чем просто слова.
2: Dziesmas vairāk paliek atmiņā nekā parasti vārdi.
1: И я хочу прочитать место Писания.
2: Un es gribu nolasīt rakstu vietu.
1: Послание к Колоссянам, 3 глава, 16 стих.
2: Vēstule Kolosiešiem, 3. nodaļa, 16. pants.
1: Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.
2: Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam.
1: Интересно, что с одной стороны говорится о слове Христа.
2: Interesanti, kad šeit no vienas puses runā par Kristus vārdu.
1: С другой стороны, столько песен и музыки.
2: No otras puses ir tik daudz dziesmas un mūzika.
1: Дело в том, что песни и музыка.
2: Lieta tāda, kad dziesmas un mūzika
1: призваны помочь именно слову Христову поселиться в нас.
2: Tās palīdz tieši Kristus vārdam iemājot mūsos.
1: Мы не настолько хорошо запомним все места Писания.
2: Mēs ne tik daudz labi iegaumēsim visas rakstu vietas.
1: Как что-то, что превращено в стихи и песни.
2: Bet kā kaut ko tādu, kas ir pārvērsts dziesmās un pantiņos.
1: По сути, вот здесь написано, что слово Христово должно вселяться в нас.
2: Šeit ir rakstīts, ka Kristus vārdam ir jāiemājo mūsos.
1: Как будто мы дом, а слово Христово жилец.
2: It kā mēs būtu māja, bet Kristus vārds būtu tas iemītnieks.
1: Я хочу сказать, что вот эта песенная форма,
2: es gribu teikt, ka šī dziesmas forma,
1: она как раз помогает организовать вот этот дом для слова.
2: Tas tieši palīdz veidot māju priekšvārda.
1: Так лучше запоминается.
2: Un tā labāk var iegaumēt.
1: К словам песня добавляет музыку.
2: pie dziesmu vārdiem tiek pievienota mūzika.
1: К словам песен добавляют ритм.
2: Pie tiem pievieno ritmu.
1: И рифму.
2: Un vēl pievieno atskaņas.
1: Которые помогают запоминать лучше и лучше.
2: Kas palīdz atcerēties labāk un labāk.
1: И если я сейчас начну петь какой-нибудь очень знаменитый христианский гимн,
2: ja es šodien sākšu dziedāt kādu populāru kristiešu himnu,
1: даже без единого слова.
2: Без jebkāda vārda.
1: Например, аллилуйя.
2: Piemēram, аллилуйя.
1: То наверняка большая часть слушателей меня вспомнит этот гимн и смогут подпевать.
2: Tad es domāju, ka lielākā daļa klausītāju mani atcerēsies un sāks dziedāt līdzi.
1: Я слышал свидетельства очень сильные, когда люди, будучи в отступлении,
2: es dzirdēju daudz liecības, kad cilvēki, kas ir bijuši atkrituši,
1: но они слышали гимны своего детства,
2: viņi ir dzirdējuši savas bērnības himnas,
1: когда они были в воскресной школе,
2: kad viņi bija svētdienas skolās,
1: и Дух Святой касался их,
2: un Svētais Gars viņus aizskāra,
1: и они с улицы заходили в церкви, где были эти гимны,
2: un viņi no ielām gāja draudzēs, kur bija šīs himnas,
1: и каялись в своих грехах,
2: un nožēloja savus grēkus.
1: Потому что даже если человек ушел от Бога,
2: pat tad, ja cilvēks aiziet no Dieva,
1: вот эти небольшие домики в сердце,
2: šīs nelielās sirds mājiņas,
1: домики песен,
2: mājiņas, kas sastāv no dziesmām,
1: в которых Слово Божье должно было жить,
2: kuros bija jādzīvo Dieva vārdam,
1: они бывают остаются,
2: viņi visbiežāk paliek,
1: и Бог начинает говорить из этого маленького шалаша,
2: un Dievs sāk runāt no šīs mazās būdiņas
1: в сердце человека,
2: tieši cilvēka sirdī.
1: Поэтому христианское пение,
2: tāpēc tieši kristiešu dziedāšana,
1: прославление Бога,
2: Dieva slavēšana,
1: благодарственные песни,
2: pateicības dziesmas,
1: разные виды песен,
2: dažādu veidu dziesmas,
1: основанные на Слове Божьем,
2: kas ir balstītas uz Dieva vārdu,
1: и во-первых, на словах Христа.
2: Un pirmām kārtām uz Kristus vārdu.
1: Это очень сильный инструмент для духовного роста.
2: Tas ir liels instruments garīgai izaugsmai.
1: Но я вспоминаю также некоторые моментики в моём христианском детстве.
2: Bet es atceros arī tādus momentus savā kristiešu bērnībā.
1: Когда я верил не совсем в правильные вещи, основываясь на текстах песен, которые я пел.
2: Kad es ticēju vairāk ne tādām īstām lietām, bet tās uz tām lietām, kas balstījās šajos dziesmu vārdos.
1: И не то, чтобы эти песни были неправильные.
2: Un ne tas, ka šīs dziesmas bija nepareizas.
1: Но то, как это слово было преподнесено в определенном месте,
2: bet tieši tā, kā šis vārds tika pasniegts noteiktā vietā,
1: оно вызывало у меня неправильную картинку в голове.
2: Man izsauca nepareizu bildi manā galvā.
1: И я вот возьму одну свою любимую песню.
2: Es paņemšu vienu savu mīļāko dziesmu.
1: Я пел ее раз 100.
2: Es viņu dziedāju reizes 100.
1: А может больше.
2: Bet varbūt vairāk.
1: И прочитаю четвертый куплет из этой песни.
2: Un es nolasīšu ceturto pantiņu no šīs dziesmas.
1: Чтобы проиллюстрировать, о чем я говорю.
2: Lai parādītu, par ko es runāju.
1: Эта песня «Люблю Господь твой дом».
2: Šī saucās dziesma «Kungs, es mīlu tavu namu».
1: Прекрасная песня.
2: Brīnišķīga dziesma.
1: Много истины Божьей в ней.
2: Daudz Dieva patiesības tajā.
1: И там вот такой есть куплет.
2: Bet tur ir tāds pants.
1: Я рад иметь всегда общение Духа с ней, это с церковью.
2: Man ir prieks vienmēr būt sadraudzībā ar draudzes garu.
1: Нести все тяжести труда и крест ее скорбей.
2: Nest visas darba grūtības un tās ciešanu krustu.
1: Это красивая иллюстрация, что я хочу поддерживать церковь.
2: Tā ir ilustrācija, ka es gribu atbalstīt draudzi.
1: А иметь общение духа с церковью – это вообще библейская концепция.
2: Bet būt sadraudzībā ar Dieva garu ir bībeliska koncepcija.
1: Но здесь есть такой моментик.
2: Bet šeit ir tāds moments.
1: Крест скорбей церкви.
2: Ka šeit ir ciešanu krusts draudzei.
1: И я не раз сталкивался с тем, что люди думают, вот в моей жизни есть скорби, и это крест.
2: Bet es esmu saskāries ar tādu situāciju, ka daudz cilvēku domā, ka manā dzīvē ir ciešanas, un tas ir krusts.
1: И если люди не изучают понятие такое важное, как крест с библейской точки зрения,
2: un ja cilvēki neizpēta šo sapratni, kas ir krusts no bībeliskās izpratnes,
1: а основывают, например, вот на этой песне,
2: bet pamato, piemēram, uz šo dziesmu,
1: то понятие креста путается.
2: tad tiek sajaukta krusta sapratne.
1: Потому что никто во времена Иисуса не носил кресты как просто для работы.
2: Jo Jēzus laikā neviens nenesa krustu kā tikai darba dēļ.
1: Крест был единственный смысл это был было орудие казни.
2: Krusts bija vienīgais sodīšanas veids.
1: Иисус нёс только один раз, чтобы быть казнённым за наши грехи.
2: Un Jēzus to nesa vienu reizi, lai viņš tiktu sodīts par mūsu grēkiem.
1: И когда Иисус говорит, что нам нужно нести наш крест.
2: Un kad Jēzus saka, ka mums ir jānes mūsu krusts.
1: Он имеет в виду, что мы должны быть готовы пригвоздить свой грех к кресту.
2: Viņš saka, ka caur šo krustu mums ir jābūt gataviem pieneglot savu grēku pie šī krusta.
1: Распять свою плоть греховную.
2: Jāpiesit krustā sava grēcīgā miesa.
1: Не в смысле физическом.
2: На физическом нозиме.
1: Но в смысле не дать ей грешить.
2: Bet tajā nozīmē, ka nedot tai grēkot, neļaut tai.
1: Но слушаться Бога.
2: Bet klausīt Dievu.
1: И в это понятие не входит вообще любая скорбь, какая существует в мире.
2: Un šajā sakarā neiet jebkuras ciešanas, kas eksistē pasaulē.
1: И даже не входит любая скорбь, которая может приключиться в церкви.
2: Un arī ne tās ciešanas, kas var notikt arī draudzē.
1: Конечно, заставлять свою плоть не грешить, это может быть трудно.
2: Protams, piespiest savu miesu negrēkot, tas varētu būt grūti.
1: Но терпеть и переживать любые скорби, это не то же самое.
2: Bet ciest un panest katras grūtības un ciešanas nav tas pats.
1: В христианском детстве нормально ошибаться насчет разных вещей.
2: Kristiešu bērnībā ir pieļaujams, kad mēs kļūdamies kādās lietās.
1: Дети растут.
2: Bērni pieaug.
1: Но со временем нужно обращать внимание на такие вещи.
2: Bet ar laiku vajag pievērst uzmanību šīm lietām.
1: Потому что есть такое понятие важное в христианстве, как крест перегрузить.
2: Tāpēc, ka ir kristiešu izpratnē tāda nozīme, kā krusts tiek tā kā pa daudz viņš varētu būt.
1: То частенько выпадает оригинальный смысл.
2: Tad reizēm arī izkrīt šis oriģinālais skaidrojums.
1: Человек не может нести бесконечный груз.
2: Cilvēks nav spējīgs nest bezgalīgu krustu.
1: И я видел христиан, которые думали, что вот пьющий муж их крест.
2: Es esmu redzējis kristiešus, kas domā, ka piemēram vīrs, kas dzer, ir viņa krusts.
1: Болезнь их крест.
2: Слимība ir viņa krusts.
1: Какие-то тяжёлые конфликты их крест.
2: Смаги конфликты виню крест.
1: При этом они позволяли себе, может быть, грешить.
2: Pie tam viņi atļāvās vēl grēkot.
1: И не думали, что на самом деле вот это нужно туда прибить.
2: Un nedomāja par to, ka patiesībā šo grēku vajadzētu tur piesist.
1: Невозможно нести всё.
2: Nav iespējams nest visu.
1: Фактически Иисус обличал, что фарисеи накладывали бремена неудобоносимые на людей.
2: Jēzus atmaskoja farizejus, ka viņi uzlika šiem te cilvēkiem krustu.
1: Поэтому вот это всё лишнее нужно снимать.
2: Tāpēc šis viss liekais ir jāņem nost.
1: И нести именно тот крест, который Иисус имел в виду.
2: Un jānest tas krusts, kuru Jēzus domāja.
1: И я хочу призвать сегодня нас задуматься о том, что мы поём.
2: Es šodien gribu aicināt, lai mēs aizdomājamies par to, ko mēs šodien dziedam.
1: Что мы слушаем, какую музыку мы слушаем?
2: Ko mēs klausāmies, kādas dziesmas un mūziku?
1: Я надеюсь, вы не слушаете какую-нибудь нехорошую музыку.
2: Es ceru, ka jūs neklausāties kādu sliktu mūziku.
1: Если вы слушаете, надо прекратить её слушать.
2: Un ja klausāties, tad to vajag pārtraukt darīt.
1: Потому что в домах, которые эта нехорошая музыка несёт.
2: Tāpēc, kad mājās, kurās skan šī sliktā mūzika.
1: Может быть, агрессия.
2: Varbūt агрессия.
1: Грех.
2: Грекс.
1: Зло.
2: Ļaunums.
1: Проклятие.
2: Ласти.
1: И другие плохие вещи.
2: Un citas sliktas lietas.
1: Но даже бывает иногда в красивой христианской музыке.
2: Bet reizēm arī skaistā kristiešu mūzikā.
1: Есть вещи, в которые не стоит верить.
2: Ir lietas, kurām nevajag ticēt.
1: И надо переключить своё внимание.
2: Un vajag pārslēgt savu uzmanību.
1: Я хочу про переключение внимания прочитать одно место писания.
2: Es gribu nolasīt vienu rakstu vietu, lai pārslēgtu jūsu uzmanību.
1: Евангелие от Матфея, 17 глава с 1 стиха.
2: Матей Евангелие, 17 nodaļa no 1 panta līdz 8.
1: По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних. И преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце. Одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и глас из облака говорящий: «Это сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса.
2: Un pēc sešām dienām Jēzus ņēma Pēteri un Jākabu un viņa brāli Jāni un veda to saurupu uz augstu kalnu. Un tika apskaidrots viņu priekšā, un viņa vaigs spīdēja kā saule, un viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Mozus un Ēlija un runāja ar viņu. Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja: «Kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, es celšu šeit en trīs teltis, vienu tev, vienu Mozu un vienu Ēlijam». Tam vēl runājot, redzi, spoža padebes to apēnoja, un redzi, balss no padebes sacīja: «Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts, to jums būs klausīt». Kad mācekļi to dzirdēja, tie krita uz sava vaiga un ļoti izbijās. Bet Jēzus pienāca pie tiem, aizskāra tos un sacīja: «Celieties un nebīstieties». Bet kad tie savas acis pacēla, tie neredzēja neviena, kā tikai Jēzu vien.
1: Обратите внимание, что на горе были представитель закона, представитель пророков и Иисус, ходатай Нового Завета.
2: Pievērsiet uzmanību, kad uz kalna bija trīs pārstāvis jaunajai derībai: Jēzus, praviešu pārstāvis Ēli un vecās derības pārstāvis Mozus.
1: И Пётр хотел им построить совершенно одинаковые домики.
2: Un Pēters viņiem katram gribēja uzcelt vienādas teltis.
1: Но отец перевел внимание учеников Светхого Завета на Иисуса, сказал: «Его слушайте».
2: Bet tēvs novērs viņa uzmanību un teica: «Klausiet Jēzu».
1: И они больше не видели представителей Ветхого Завета в своем фокусе внимания.
2: Un viņi vairāk nespēja fokusēties uz vecās derības pārstāvi, Mūzu.
1: И тем более нам, дорогие, есть смысл, если Бог даже подвинул Ветхий Завет по сравнению с Новым.
2: Un pie tam mums tieši jāieklausās, ja Dievs pabīdīja veco derību skatienā uz jauno derību.
1: Тем более в наших песнях, в наших мыслях, в том, что мы слушаем, есть смысл подвинуть человеческое по сравнению со словом Христа.
2: Un tieši tāpēc mūsu dziesmās ir vērts pabīdīt šo te cilvēcisko uz Kristu.
1: Есть смысл пересмотреть, что мы любим петь и что мы любим слушать.
2: Mums ir vērts pārskatīt, ko mums patīk dziedāt un ko mums patīk klausīties.
1: И выбрать больше то, что нас будет назидать.
2: Un izvēlēties to, kas mums vairāk cels.
1: И, пожалуйста, применяйте это в своей жизни.
2: Un lūdzu, piemērojiet to savā dzīvē.
1: И не поднимайте это, чтобы осуждать других людей, особенно лидеров.
2: Un nepaceliet to, lai īpaši nosūdītu līderus.
1: Судить лидера – это все равно как с трибуны судить вратаря.
2: Jo tiesāt līderi, tas ir tāpatās, kā tiesāt vārtsargu.
1: Намного легче сидеть на трибуне, чем стоять на воротах.
2: Daudz vieglāk ir sēdēt tribīnēs, nekā stāvēt šajos vārtos.
1: Молитесь за ваших лидеров, благословляйте их, поддерживайте их руки.
2: Lūdziet par saviem līderiem, svētījiet tos, paceliet un turiet viņu rokas.
1: Pusim prilietīt, kā možno mienšu mičei varota.
2: Lai viņiem viņu vārtos pēc iespējas mazāk ielidotu šie šķēpi.
1: И пусть Дух Святой поможет им более наполняться его присутствием и петь прекрасные песни в церкви.
2: Lai Svētais Gars palīdz viņiem vairāk piepildīties un lai viņi dzied šīs dziesmas, draudzēs pareizas dziesmas.
1: У нас скоро будет государственный праздник, Лига.
2: Mums tūlīt būs Līgos svētki, valsts svētki.
1: И мы, конечно, все будем отдыхать, более-менее все.
2: Mēs visi vairāk vai mazāk atpūtīsimies.
1: Обращайте внимание на песни, которые поются.
2: Pievērsiet uzmanību dziesmām, kuras dzied.
1: Stojot li vam, kā kristianam, pieķi takī piesni?
2: Vai jums, kā kristiešiem, ir vērts dziedāt šīs dziesmas?
1: Кому вы построите домик, если вы будете петь эти песни?
2: Я юши из дзесмас дзедасет, кам юс целсет шо телти?
1: И лучше всегда строить домик для слова Христа в своем сердце, в своей голове.
2: Labāk celt šo telti Kristum un viņa vārdiem mūsu galvā, mūsu prātā.
1: И сейчас мы будем молиться.
2: Un mēs lūksim.
1: Небесный Отец.
2: Debesu Tēvs.
1: Мы благодарим Тебя.
2: Mēs pateicamies Tev.
1: За великую любовь во Христе.
2: Par lielu mīlestību Kristu.
1: За истину Слова Божьего.
2: Par patieso Dieva vārdu.
1: За благословенные церкви.
2: Par svētītām draudzēm.
1: За благословенные христианские гимны.
2: Par svētītām kristiešu himnām.
1: Дай нам наполняться присутствием Святого Духа.
2: Dod mums piepildīties ar svētā gara klātbūtni.
1: Прославляя тебя в церкви.
2: Славею тебя, draudzēs.
1: Прославляя тебя дома.
2: Славею тебя mājās.
1: Прославляя в других местах.
2: Un arī citās vietās.
1: Благослови, чтобы наши служения, наши сердца наполнялись словом Христа.
2: Svētī mūsu kalpošanu, lai mūsu sirdis piepildās ar Kristus vārdu.
1: Исцеляй, освобождай тех людей, которые наполняли свои сердца плохо.
2: Издзедини un atbrīvo tos cilvēkus, kuri piepildīja ar sliktiem vārdiem.
1: Благослови те нужды, которые есть у нас.
2: Svētī tās vajadzības, kuras ir mums visiem.
1: Мы молимся за Божью охрану и исцеление Айвару.
2: Mēs lūdzam par Dieva apsardzību un aizsardzību un dziedināšanu Айварам.
1: Мы молимся, спаси Жанну и Хелену.
2: Mēs lūdzamies, lai Tu, Kungs, glāb Жанну un Хелену.
1: Мы просим утешь Ольгу и ее семью в ее потере.
2: Mēs lūdzam, lai Tu stiprini un mierini Olgu viņas ciešanās, viņas zaudējumos.
1: Мы благодарим Тебя, Господь, за все структуры власти в Латвии.
2: Mēs pateicamies Tev, Kungs, par visām varas struktūrām mūsu zemē.
1: Пусть Твой порядок и царство утверждается на каждом уровне.
2: Lai Tava valstība un kārtība nostiprinās katrā līmenī.
1: Пусть каждый человек на своем месте исполняет Твою волю.
2: Lai katrs cilvēks savā vietā izpilda Tavu gribu.
1: Направляй все власти, Господь, к Твоей воле.
2: Sūti visas valdības, lai tās pilda Tavu gribu.
1: К миру.
2: Pie miera.
1: К здоровому отношению к церкви.
2: Pie veselīgām attiecībām draudzēs.
1: Даруй мудрые решения в экономических и политических вопросах.
2: Dod gudrību ekonomiskos un politiskos jautājumos.
1: Защити Латвию от войны.
2: Aizsargā Latviju no kara.
1: Благослови Евросоюз.
2: Svētī Eiropas Savienību.
1: Пусть Твое царство проникает глубже в сердца людей.
2: Lai Tava valstība dziļāk ienāk cilvēku sirdīs.
1: На всех уровнях власти.
2: Visās valstības, visās varas līmeņos.
1: Даруй мудрые решения.
2: Dod gudrus lēmumus.
1: Угодные Тебе.
2: Kas ir Tev patīkami.
1: Во всех вопросах.
2: Visos jautājumos.
1: Мы просим мира Иерусалиму.
2: Mēs lūdzam mieru Jeruzalemē.
1: Мы просим мира Израилю.
2: Un lūdzam mieru Izraēlē.
1: Мы просим мира Украине.
2: Mēs lūdzam mieru Ukrainai.
1: Миру России.
2: Mieru Krievijai.
1: Миру другим странам.
2: Мир citām valstīm.
1: И мы просим, чтобы Евангелие Твое проповедовалось беспрепятственно.
2: Mēs lūdzam, lai Tavs evaņģēlijs tiek izplatīts bez ierobežojumiem.
1: И воля Твоя исполнялась.
2: Un lai Tava griba tiek piepildīta.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus vārdā.
1: Amen.
2: Amen.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Михаил Богданов. Церковь «Заря пробуждения» шай вакара, родимый отвертас дебес, мумс и нормумс, калпа Михаилс Богданаус, ну, ритаус масат мода.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.